Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Савла спускают с Дамасской стены в корзине. Иудеи Дамаска были ошеломлены, когда обнаружили, что Савл молится в обществе последователей Иисуса. Но увидев, как он поднялся в синагоге перед всем народом и смело произнес проповедь во имя Иисуса, они поразились еще больше. «Не он ли преследовал и даже убивал в Иерусалиме уверовавших в Иисуса, Сына Божьего?» – спрашивали они друг друга. «И не прибыл ли он сюда, чтобы хватать их и вести связанными к первосвященнику в Иерусалим?» Некоторое время Савл пребывал с верующими в Иисуса и вместе с ними молился и учил в синагогах. Потом он оставил Дамаск и направился в Аравию. Там он провел 3 года в уединении, молитве и в изучении Писания и полностью убедился в том, что когда-то презираемый им Иисус из Назарета – истинный Мессия. Савл снова вернулся в Дамаск и проповедовал еще смелее, чем прежде. Другим иудейским учителям, совсем не верившим в Иисуса, не удавалось опровергнуть слова Савла, основанные на учении Иисуса Христа. Многие из его слушателей из иудеев уверовали в Иисуса. Все это так озлобило иудейскую знать Дамаска, что они задумали убить Савла. У всех городских ворот они поставили стражу, приказав убить его, если он попытается покинуть город. Они решили с ним расправиться любой ценой. Узнав об этом замысле, верующие Дамаска прятали Савла до наступления ночи. Потом они привели его в один из домов, выстроенных на городской стене. Савл забрался в большую корзину, и друзья спустили его на землю по другую сторону стены. Так ему удалось сбежать. Куда было идти Савлу? Иерусалимские первосвященники, книжники и фарисеи не были больше его друзьями. 3 года прошло с тех пор, как они послали его в Дамаск с поручением заключать под стражу исповедующих Иисуса. А он не только не арестовал их, но уверовал сам. В Иерусалиме все еще находились некоторые из апостолов, и Савлу очень хотелось рассказать им о том, как любовь Иисуса изменила его сердце и жизнь. Но апостолы не проявили желания увидеться с прибывшим в Иерусалим Савлом. Они опасались его. А что, если его нынешнее поведение только притворство? Что, если он предаст их? Апостолы не забыли, сколько зла причинял он их собратьям. Многие погибли из-за него, и апостолы не захотели иметь с ним ничего общего. Савл был очень огорчен этим. Но вскоре Савлу повезло. Он обрел доброго сердечного друга в лице Варнавы. Варнава привел Савла к апостолам и рассказал обо всем, что произошло с Савлом. О явлении Господа по дороге в Дамаск, о том, как Господь говорил с Савлом и о том, как смело проповедовал Савл о Христе в синагогах Дамаска. И тогда Иерусалимская церковь с радостью приняла Савла. Всем было отрадно, что Бог превратил заклятого врага в подлинного друга. Около 2 недель пробыл Савл в Иерусалиме, общаясь с верующими. Он ходил по иерусалимским синагогам, в которых он когда-то выслеживал и сажал в тюрьму последователей Иисуса и открыто проповедовал Христа. Когда первосвященники и иудейская знать узнали о прибытии Савла в Иерусалим, они пришли в ярость. Как он смеет проповедовать об Иисусе? Они сразу же стали подготавливать план его убийства. Савл молился в храме, когда Бог сказал ему: «Поспеши и выйди из Иерусалима,
потому что здесь не примут твоего свидетельства обо мне». «Господи», — ответил Савл, «им известно, как я заключал в темнице и бил в синагогах верующих в тебя. И когда проливалась кровь Стефана за проповедь о тебе, я был при этом и даже стерег одежды, побивающих его камнями». И снова сказал Господь: «Уходи, я пошлю тебя благовествовать язычникам». Узнав, что жизни Савла угрожает опасность, апостолы припроводили его в Кесарию, на берег моря, и посадили на корабль, направлявшийся в Тарс, город, где он родился. После того, как Савл покинул Иерусалим, обстановка в городе стала спокойнее. И по всей Иудее, Галилее и Самарии, в каждом городе или селении, где проповедовалась благая весть, зарождалась и возрастала Церковь Христова.

К этому времени уже по всей стране было много последователей Иисуса Христа. Они собирались вместе, чтобы молиться и прославлять Бога. Апостолы ходили из города в город, из селения в селение, где встречались с верующими, проповедовали, укрепляли их в вере и поощряли в служении Господу. Случилось так, что апостол Петр пришел в Лиду, город, расположенный недалеко от Великого Средиземного моря. Во время посещения верующих он увидел парализованного человека по имени Еней, который вот уже 8 лет был прикован к постели. Петр посмотрел на несчастного состраданием и сказал: «Еней, Иисус Христос исцеляет тебя! Встань с постели твоей!» Еней воспринял эти слова с радостным изумлением. Он поверил, что исцелился, и попытался встать. Тело его сразу же окрепло, налилось силой, и он почувствовал себя совсем здоровым. Весть о том, как был исцелен Еней, разнеслась по городу и окрестностям. Множество народа пришло, чтобы увидеть Петра и послушать, как он проповедует благую весть. И многие обратились к Господу.

Гитара. На свое десятилетие Максим получил в подарок гитару. «Сынок, приложи все старание, чтобы освоить игру на этом инструменте», — сказал папа, по-мужски положив руку на плечо сына. «Тогда ты сможешь прославлять Бога в собрании. И мой тебе совет. Играй на ней только хорошую музыку. Пусть твоя гитара будет посвящена Господу». Все лето Максим усердно занимался под руководством мамы, которая научила его играть несколько мелодий из детского песенника «Утро жизни». Правда, музыка получалась не совсем стройной, а силы в руках еще не хватало, чтобы звук лился ровно и мягко. Но мальчик не расстраивался, ведь мама была рядом и всегда могла ему подсказать и помочь. С наступлением осени родители записали Максима в музыкальную школу. С этого момента в жизни мальчика начались напряженные дни. После занятий в школе Максим приходил домой, чтобы пообедать, и тут же спешил в музыкалку. И хотя на учебу и подготовку к занятиям у мальчика уходило очень много времени, он старательно разучил аккомпанементы для христианских гимнов, помня наставления папы. А по вечерам, когда все собирались в гостиной для чтения Библии, Максим всегда с мамой исполнял любимые семейные песни.

0: За 3 года учебы в музыкальной школе Максим научился очень хорошо играть на гитаре. По специальности у него всегда были 5-ки. На занятия он ходил с удовольствием. Дорога была не близкая и проходила через городской парк. Здесь Максим всегда замедлял шаг. Высокие тополя и раскидистые березы, уютные беседки и лавочки привлекали к себе детей и взрослых. В середине парка находился небольшой фонтан, возле которого часто собирались дети, чтобы порезвиться под разлетающимися во все стороны брызгами воды. С наступлением прохладных осенних дней количество отдыхающих в парке заметно уменьшилось. Но Максим все равно любил проходить через него. Вот только на обратном пути, особенно когда бывало пасмурно, припозднившегося гитариста настигали сумерки. Однажды поздней осенью, возвращаясь домой через парк, Максим заметил в середине аллеи группу незнакомых парней. Они сидели на спинке скамьи, поставив грязные ботинки на сиденье. Кто-то из них курил, пытаясь выпустить колечки дыма, кто-то щелкал семечки, сплевывая шелуху себе под ноги. Все громко смеялись над кривляниями одного из их компаний, изображавшего перед своими друзьями какого-то артиста. Заметив приближающегося мальчика с большим чехлом за спиной, они притихли. Максим тут же решил свернуть с главной аллеи и пройти по боковой тропинке к другому выходу. Но один из парней громко окликнул его. «Эй, ты, музыкант, иди сюда!» Сердце Максима замерло. «А вдруг они заберут у меня гитару?» Испугался мальчик и крепче сжал лямку чехла. «Господи, сохрани!» Помолился Максим, медленно подходя к скамейке. «А ну-ка, покажи мне свою балалайку!» Повелительным тоном приказал один из парней, подходя ближе к смущенному мальчику. «Это не балалайка, а гитара!» Возмутился Максим, не спеша снимать чехол. «Зачем тебе?» «Побренчать хочу!» — язвительно ухмыльнулся парень, повернув козырек бейсболки на затылок. «Тебе что, жалко?» Все ребята дружно расхохотались. Видно было, что этот высокий парень с непослушно торчащим из-под сдвинутой на затылок бейсболки чубом пользовался среди них авторитетом. «Мне не жалко», — тихо ответил Максим. «Вот только бренчать на ней я никому не даю. Эта гитара посвящена Богу». Тут и сам Денис, или Дэн, как его назвал один из парней, разразился громким смехом. «Богомол! Парни, перед нами редкий представитель человеческого рода, который бьет челом перед несуществующим Богом!» Максиму было больно слышать такие слова. «Боже, помоги мне! Что мне делать?» Мысленно взывал он к своему защитнику. Мальчик всем сердцем желал, чтобы Господь вступился за него в этот момент. Максим украдкой посмотрел по сторонам, ища глазами хоть какого-нибудь прохожего, который бы мог прийти к нему на помощь. Но в это время в парке всегда было мало людей, а сегодня из-за холодной погоды и вовсе никого не было.
1: «Ну и насмешил же ты нас!» —
0: немного успокоившись, сказал Дэн.
1: «Сам не даешь, так я силой возьму!»
0: Максиму хотелось убежать, и он даже сделал пару неуверенных шагов, как вдруг Дэн схватил его за куртку. Парень мертвой хваткой уцепился за лямку чехла и стянул гитару с плеча Максима. Сопротивляться было бесполезно. Дэн кивнул своей компании, и они, окружив Максима со всех сторон, зажали его в кольцо. Грустно глядя на то, как его гитара оказалась в грубых руках уличного хулигана, Максим нервно теребил молнию замка. Он не переставал внутренне молиться, чтобы Господь защитил его и сберег гитару.
1: «А ну, Дэн, покажи класс этому малявке. Сыграй какую-нибудь из наших», — попросил один из парней, закуривая очередную сигарету.
0: «Хм, отличный инструмент», — с видом знатока Дэн провел ладонью по блестящему корпусу. Заглянув в круглое отверстие розетки, парень присвистнул.
1: «Да еще и иностранная! Где ты такую раздобыл, буржуй?»
0: Родители на день рождения подарили». Дэн пробежал пальцами по струнам и взял подходящий аккорд. Казалось, что даже звучать гитара стала как-то по-другому. Печально и глухо. Дэн не жалел инструмент и, ударяя по струнам всей ладонью, хриплым голосом запел одну из дворовых песен. Когда последние звуки смолкли, он посмотрел на Максима.
1: «А ну-ка, сыграй теперь ты нам что-нибудь», —
0: приказал парень, протягивая инструмент мальчику, который уже украдкой смахивал с глаз непрошенные слезы.
1: «Да не реви! Большой такой пацан, а нюни распустил. Давай, сыграй что-нибудь веселенькое».
0: Максим взял дрожащими руками гитару и стал перебирать в памяти произведения, которые знал наизусть. Что же им сыграть? Христианские мелодии как-то неудобно. Может, что-нибудь из классики? Нет. Все-таки я уже сказал, что верующий. И дальше этого стыдиться не буду. Гладкий корпус гитары лег в руки Максима, и он немного успокоился. Хулиганы с презрительными ухмылками освободили край скамейки, чтобы мальчик мог присесть. Наскоро настроив гитару, Максим взял нужный аккорд. По аллее разнеслась мягкая музыка. Кто-то из парней переговаривался между собой, посмеиваясь над тем, что у мальчишки дрожат руки. Дэн сыкнул на своих дружков, давая понять, чтобы они притихли. Максим же старался не обращать внимания на их насмешки. Мелодия то становилась громче, то вновь затихала, аккомпанируя грустному шелесту опавших листьев, тихонько шуршащих от легкого прикосновения ветра. Максим сыграл заключительный пассаж, мягко и легко пробежав пальцами по грифу гитары. Казалось, что звуки растворились в осенних сумерках. Только еле уловимое дуновение в кронах деревьев продолжало напевать грустную мелодию.
1: «Что за музыка? Классика?» — нарушил молчание Дэн.
0: «Нет», — спокойно ответил Максим. «Это мелодия христианской песни. Она называется «Вспомни, друг, материнские слезы». Там слова про маму. «Спой!» — приказал кто-то из парней. Максим слегка покраснел. «Да я не певец. Может, не стоит?»
1: «Спой по-хорошему, не заставляй себя упрашивать», — пригрозил Дэн.
0: Максим испугался и, еле справившись с волнением, начал играть. Вновь в парке зазвучала мелодия, но теперь со словами. «Вспомни, друг, материнские слезы, слезы горя, печали, разлук, когда ты, подчинясь своим грезам, оторвался от ласковых рук».

0: Максим хорошо знал аккомпанемент, но ему никогда раньше не приходилось исполнять эту песню. Голос мальчика вначале звучал робко, но с каждой строчкой становился все уверенней. Последние слова песни о матери, которая молится о спасении своего сына, прозвучали особенно проникновенно. «И молитва ее не напрасна. Бог — прощение, счастье, любовь». Максим допел последний куплет. Оглянувшись на парней, мальчик заметил, что никто уже не смеялся. Все сидели притихшие, кто-то даже низко опустил голову на грудь. «Хорошая песня. Спой еще что-нибудь такое для души», — попросил мальчика Дэн. Максим запереживал. На улице было уже совсем темно, и начал моросить мелкий колючий дождик. Вдруг на аллее послышались чьи-то торопливые шаги.
1: «Дядя Коля!» Сердце Максима учащенно забилось, когда он узнал случайно прохожим руководителя молодежи из их церкви.
0: «Господи! Спаси меня, пожалуйста!» Не успел Максим высказать свою горячую нужду Господу, как дядя Коля, поравнявшись со скамейкой, на которой сидела компания, остановился. «Ребята, вы бы не сидели на спинке, все сиденье заморали». «О, а ты тут что делаешь?» — удивился он, узнав Максима. «Да меня попросили сыграть что-нибудь, но я уже собирался идти домой. Подождите меня, нам ведь по пути». Парни недовольно переглянулись. Кто-то стал сердито перешептываться между собой, поглядывая на своего предводителя. «Постой, пацан!» — сказал Дэн, демонстративно сплевывая шелуху почти под самые ноги дяди Коли. «Ты нам еще не доиграл. Присядь-ка на скамейку. Не торопись». Максим с надеждой посмотрел на дядю Колю, не переставая молиться про себя и Иисусу. Он уже успел убрать гитару в чехол и встал между Дэном и его компанией и руководителем молодежи. «Что тебе нужно от этого мальчика?» — спокойно спросил дядя Коля. «Он пойдет со мной». Дядя Коля взял Максима за руку и спокойным шагом направился к выходу из парка. Мальчик слышал, как сзади началась перебранка по поводу того, что парням не удалось завладеть такой дорогой гитарой. Максим крепко сжимал лямку чехла, с удовольствием ощущая на плечах тяжесть своего любимого инструмента. Как он был рад Божьему избавлению! Сердце переполнялось восторгом, ведь Бог услышал его молитву и так вовремя послал на помощь своего человека. Максим все рассказал дяде Коле. Мальчик даже не представлял себе, как сможет уйти от компании парней, которые были намного старше него. Максим не переставал удивляться тому, что все так хорошо закончилось. «А я ведь обычно не хожу с работы через парк. Мне так дальше получается. Просто у нашей бабушки капли сердечные закончились, и мне в аптеку за лекарством нужно было», — пояснил дядя Коля. «Я молился про себя, чтобы Бог послал мне свою помощь», — взволнованно произнес Максим. «Я так боялся, что они заберут у меня гитару, и не переставал просить Бога, чтобы он меня защитил. А когда этот Дэн попросил меня что-нибудь сыграть, то я долго думал, что же именно исполнить. Я не сразу выбрал христианскую песню. Сначала хотел сыграть что-нибудь из школьной программы, но потом решил не стыдиться Христа. Я им сразу сказал, что верю в Бога». «Хорошо, что не постеснялся признаться, что ты христианин. Господь хранит верных. В Библии есть много мест, где об этом говорится. Вспомни, как он сохранил Даниила в львином рву. А три его друга? Сказано, что даже запаха дыма не было от них. А сколько раз Бог спасал от смерти Давида? Библия полна такими примерами. Такой чудный наш Господь», — подытожил дядя Коля. «Да, сегодня я на деле убедился, что Господь меня сохранил. И сам я цел, и моя любимая гитара со мной. Когда мы ждем помощи от Бога, а не надеемся на собственные силы, Он нам помогает. В детстве кажется,

0: христианская. Я им не только сыграл, но даже спел песню про маму.
1: Какую песню?
0: — удивился дядя Коля. А вот эту, помните? И Максим уже, совсем никого не стесняясь и не обращая внимания на прохожих, запел. Вспомни, друг, материнские слезы.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иеремии. Сегодня мы обратимся к главам с 11 по 13. Мы познакомимся еще с одним ужасным пророчеством Иеремии, а также прочитаем притчу о поясе. Иеремия постоянно пытается обратить иудеев к Богу, потому что понимает, насколько уязвимо положение его народа без благословения свыше. Человек не может жить правильно, если он не согласовывает свои действия с откровением Слова Божьего. А как только человек отходит от Слова, его уже можно считать отступником. Такова наша природа, так уж мы устроены. Когда мой маленький внук научился ходить, я сопровождал его на прогулках. Это был чудесный малыш, но он ужасно меня утомлял, потому что пытался взобраться на все встречавшиеся нам на пути заборы, все время выбегал на проезжую часть или пытался свернуть за каждый угол, чтобы спрятаться от меня. Я никогда не встречал более беспокойного ребенка. Однажды, когда мы вернулись домой, я сказал ему: «Ким, ты прямо весь в дедушку. Когда я отхожу от Слова Божьего, я тоже начинаю бессмысленно носиться из стороны в сторону. Писание же говорит нам: не в воле человека путь его, потому что мы зависим от всеведущего Бога.

который всегда и во всем может направить нас туда, куда нужно, чтобы мы не тратили отпущенное нам время зря. В 11 и 12 главах Иеремия произносит еще одно ужасное пророчество, касающееся иудейского народа. Это происходит уже после оглашения закона. Напомню вам, что Бог после того, как дал людям 10 заповедей, записанных в 20 главе книги «Исход», предупредил, что будет судить свой народ, если эти заповеди не будут соблюдаться. И на этом факте заостряет внимание Иеремия. Для Бога очень важны те заповеди из Его закона, которые определяют наше каждодневное поведение. То, как мы обращаемся с ближними, как мы ведем бизнес, как относимся к общественной жизни. Может быть, вы по воскресеньям ходите в церковь, тогда как на первом месте в вашей жизни стоит секс. Я знаю многих мужчин, которые бросали жен, чтобы жениться на молоденьких девушках, пустоголовых, но хорошеньких, и при этом считали, что служат Господу. Так вот, Иеремия в этих главах совершенно отчетливо разъясняет, что, когда вы так поступаете, вы сбиваетесь с пути и удаляетесь от Бога. Многие люди рассуждают очень правильно и верно понимают учение Библии, но для Бога не менее важно и то, как они живут. Ведете ли вы себя честно? Чисты ли вы в своих поступках? Вот на чем делает упор Иеремия. И его предупреждение очень своевременно. Ведь большинство из нас, если быть честным, должно пасть ниц перед Богом и признать, что мы сильно нуждаемся в Нем, и что нам крайне важно, чтобы Бог был близок к нам и не давал нам сбиться с пути. Но люди забывали о Боге во времена Иеремии точно так же, как они забывают о Нем сейчас. Итак, давайте послушаем очередное пророчество Иеремии. Читаю 1 и 2 стихи 11 главы. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Слушайте слова завета сего и скажите мужам Иуды и жителям Иерусалима». Завет сей — это завет, заключенный людьми с Богом после того, как была обнаружена книга закона. Царь Иосия созвал всех старейшин, и они вместе поклялись следовать Слову Божьему. Читаем далее, 3 стих. «И скажи им, так говорит Господь Бог Израилев, проклят человек, который не послушает слов завета сего». До этого люди просто не знали закона, ибо он был утерян. Теперь же они его знают и потому отвечают за свое поведение. Вот почему Бог говорит, проклят человек, который не послушает слов завета сего. Я много раз говорил, что предпочел бы быть язычником в каком-нибудь глухом углу и кланяться перед идолом, чем быть членом церкви, слушать проповеди пастора и никак не реагировать. Позвольте мне сказать вам, что я больше уважаю этого язычника, которого благая весть еще не достигла. Может быть, он еще услышит ее и покается в своих грехах. Но член церкви, который слышал Евангелие и отверг его, несомненно испытает на себе наказание Бога. В конце 11 главы, в стихах с 19 по 21, Иеремия осуждает свой родной город Анафов. «А я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря, положим ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых, чтобы и имя его более не упоминалось. Но Господь Саваоф, судья праведный, испытующий сердца и утробы, дай увидеть мне мщение твое над ними, ибо тебе верил я дело мое. Посему так говорит Господь о мужах Анафофа, ищущих души твоей и говорящих,
«Не пророчествуй во имя Господа, чтобы не умереть тебе от рук наших». Иными словами, Бог говорит Иеремии, «Нет смысла больше обращаться к Анафофу. Они отвергли меня и хотят убить тебя. Больше не пророчествуй перед ними». Сегодня существуют церкви, которые больше не беспокоятся о Боге и не учат Слову Божьему. Некоторые люди считают это ужасным, а потому в церквах возникают расколы, и эти церкви пустеют. Как же это страшно, если с кафедры не учат Слову Божьему. А вот Иеремия перестал учить Анафов, целый город, Слову Божьему. Он отправился в другое место, потому что горожане хотели убить его, они отвергли Слово Божье. Вы видите, как непросто было Иеремии выполнять волю Божью. Сердце его было разбито, ему пришлось покинуть родной город. В Евангелии от Иоанна, глава 4, стих 44, мы читаем. «Сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Наш Господь вынужден был покинуть Назарет и перебраться в Капернаум. И Иеремии тоже пришлось бежать из своего родного города. Он возвещает своим соотечественникам послание, совершенно не похожее на то, что мы слышим сегодня. Сегодня мы говорим, «Придите к Иисусу, и Он даст вам новую жизнь, Он сделает вас богатыми, у вас все будет прекрасно». Но не об этом свидетельствует Иеремия своими проповедями и жизнью. Иеремия говорит, что к Богу прийти необходимо, но это может нам дорого стоить. Хотя Иудея заключила завет с Богом и обещала служить Ему, пробуждение в этой стране было достаточно поверхностным. Без сомнения, слова Иеремии производили впечатление, и некоторые жители искренне обратились к Господу. Иеремия проповедовал повиновение завету. Об этом говорит 6 стих 11 главы. «И сказал мне Господь, провозгласи все сии слова в городах Иуды и на улицах Иерусалима и скажи, слушайте слова завета сего и исполняйте их». Но положение народа становилось все хуже и хуже. После пробуждения интерес к духовному стал уменьшаться. Люди снова взялись за старое. Даже царь Иосия совершил прискорбную ошибку. Он объявил войну египетскому фараону, и две армии вступили в сражение в долине Мегиддо. Там Иосия был смертельно ранен, и Иеремия оплакивал его. Вот как описывается это событие во второй книге Паралипоменон, глава 35, стих 25. «Оплакал Иосию и Иеремия в песне плачевной, и говорили все певцы и певицы об Иосии в плачевных песнях своих, известных до сего дня, и передали их в употребление у Израиля, и вот они вписаны в книгу плачевных песней». Иеремия плакал, потому что знал, теперь народ не только вернется к идолопоклонству, но и погрязнет во грехе еще глубже. Так оно и случилось. Иеремия нес людям послание, которое они не хотели слушать. Они отвергли его слова и замышляли убить его, так что ему пришлось покинуть родной город Анафов. Если бы Иосия был жив, он защитил бы его, но Иосии больше не было. На престол взошел Иоахаз, но правил он только 3 месяца. Потом фараон Нехао возвел на трон Иудеи Иоакима. Иоаким должен был платить дань Египту, поэтому обложил страну непомерными податями. Вскоре Навуходоносор нанес поражение египетскому фараону, и Иоаким стал вассалом Вавилона. Это продолжалось 3 года. Потом Иоаким восстал против вавилонского царя, хотя Иеремия предупреждал его не делать этого. Иеремия предупреждал также, что не стоит заключать союз с Египтом. Но царь
не обращал никакого внимания на его слова, все дальше и дальше отходя от Бога. Итак, настал очень мрачный период в истории народа Божьего, и единственным человеком, распространявшим среди людей свет, был Иеремия. Иосия погиб, Иеремия был изгнан из родного города, страной правили злодеи. Положение становилось все хуже и хуже. Всякий честный христианин, попавший в такую ситуацию, усомнился бы в правильности своего положения. И пророка Иеремию также терзали сомнения. В голову ему приходили мрачные мысли, и он задавался вопросом, почему Бог допускает все это? Каждому пастору случалось хотя бы раз удивляться, почему Бог так поступил. Мы смотрим вокруг себя и видим, что чудесные люди страдают. Кажется, что чем лучше человек, тем больше у него проблем. И мы спрашиваем, как Бог допускает это? Даже Давид задавал Богу такие вопросы, когда видел нечестивца грозного, расширяющегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Об этом мы узнаем из 36-го псалма, стих 35. Послушайте же теперь, как Иеремия обращается к Господу в 1 и 2 стихах 12 главы. «Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою, и однако же буду говорить с тобою о правосудии. Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их ты близок, но далек от сердца их». «Господи, они говорят о Тебе, но далеки от Тебя, и все-таки процветают. Почему Ты это позволяешь?» Вот что спрашивает Иеремия. Друзья мои, меня тоже волнует этот вопрос. Мне хотелось бы спросить у Бога, «Господи, почему Ты это допускаешь?» Но ответа на этот вопрос у меня нет. И я думаю, что Иеремия с Давидом тоже не получили ответа. Бог позволяет злодеям процветать, и мы смотрим, как они разрастаются, подобно ветвистым деревьям. Так почему же Бог не шлет процветание тем, кто действительно хочет поддерживать христианских миссионеров? Я уже спрашивал его об этом, но он мне не ответил. В стихах 3 и 4 Иеремия продолжает. «А меня, Господи, Ты знаешь». «Видишь меня и испытываешь сердце мое, каково оно к тебе. Отдели их, как овец на заклание, и приготовь их на день убиения. Долго ли будет сетовать земля и трава на всех полях сохнуть? Скот и птицы гибнут за нечестие жителей ее, ибо они говорят, он не увидит, что с нами будет». «Почему ты не судишь их?» — спрашивает Иеремия. «Ведь их обязательно нужно наказать. Долго ли будет сетовать земля?» — продолжает спрашивать он. Иначе говоря, он возмущается. «Господи, почему ты ничего не делаешь? Бог же велит Иеремии, а также нам с вами сегодня, без возражений принимать его решение. И это, друзья мои, самое лучшее, что мы можем сделать». Бог говорит, «Я знаю, какой самый правильный путь». «Доверьтесь мне!» Друзья мои, вы помните, как Иеремия начал эту главу? «Праведен будешь ты, Господи!» То, что делает Бог праведно, каким бы странным вам это ни показалось. Когда-нибудь мы это поймем. Вот где нам нужна вера, чтобы мы могли доверять Богу. Из всего населения Иудеи только Иеремия в тот момент выступал на стороне Бога. Иоаким, тогдашний царь, был грешен, положение становилось все более тяжелым, и Иеремия с волнением ждал будущих событий. А Бог уже говорил ему, что сам обо всем позаботится. Я еще раз напомню вам сказанное в 11 главе, стих 16. «Зеленеющую маслиной, красующуюся приятными плодами, именовал тебя Господь».
А ныне, при шуме сильного смятения, он воспламенил огонь вокруг нее, и сокрушились ветви ее». Апостол Павел цитирует эти слова в 11 главе послания к римлянам, когда говорит, что маслина была срублена и отброшена в сторону. Вот что сделал Бог с этим народом. Но сейчас от этого же корня выросло новое дерево. Это мы с вами, церковь, наш корень Христос. Он дает нам жизнь. Бог говорил Иеремии: «Я позабочусь обо всем, я сам во всем разберусь». У Бога был свой замысел. И Иеремия мог не понимать его в полной мере, но Бог все равно исполнил то, что задумал. Читаем 12 главу дальше, послушайте 5 стих. «Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной был ты безопасен, то что будешь делать в наводнении Иордана?» Возможно, мои слова вам не понравятся, но вот что подразумевает Бог под этими яркими образами пеших путников, коней и наводнения. Он говорит: «Иеремия, тебя, наверное, интересует, что же произойдет дальше. Так вот, знай, ты ничего еще не видел. Эти бедствия еще только цветочки. Дальше будет гораздо хуже. И если ты так беспокоишься сейчас, то что ты будешь делать дальше, когда все станет по-настоящему плохо?» Друзья мои, вам тоже может казаться, что все плохо. Но поверьте, будет еще хуже. И я надеюсь, что признание этого факта приблизит вас к Богу. Бог не объясняет нам все, что делает, но мы всегда можем доверять Ему, ибо Он всегда поступит праведно. Обратите внимание, что Бог говорит Иеремии в 9 стихе. «Удел мой стал у меня, как разноцветная птица, на которую со всех сторон напали другие хищные птицы. Идите, собирайте все полевые звери, идите пожирать его». Не говорите мне, что у Бога нет чувства юмора. Здесь он сравнивает Иеремию с пестрой птицей, которая не такая, как все. Все вокруг черные, как вороны, и вдруг из одного яйца вылупляется птенец, не похожий на окружающих. И окружающие его не любят. Они говорят: «Мы думали, ты один из нас, но ты не такой, ты нам не нужен». Так вот, друзья мои, я тоже не такой, и вы должны быть не такими. Если вы за Бога, то вы не такие, как весь мир. И Бог говорит: «Иеремия, смирись с этим. Если ты за меня, то никто не будет тебя любить». Однако нам не следует расстраиваться. Послушайте 15 стих. «Но после того, как я исторгну их, снова возвращу и помилую их, и приведу каждого в удел его, и каждого в землю его». Иеремия возмущается. «Почему грешные люди богаты и процветают?» А Бог говорит: «Иеремия, я об этом позабочусь. Я скажу тебе, что будет дальше. Они все попадут в плен. Но я помню о своем народе. Я верну его обратно, в родную землю». Друзья мои, следующая 13 глава Иеремии — это еще одна замечательная часть Писания, и она кажется мне интересной, потому что я не могу удержаться от улыбки, читая ее. Хотя надо признаться, что ее содержание очень серьезно. В ней мы находим историю о поясе. Послушайте 1 стих. «Так сказал мне Господь: пойди, купи себе льняной пояс и положи его на чресла твои, но в воду не клади его». Когда я читаю эту главу, я просто не могу не засмеяться. Надеюсь, вы скоро тоже поймете, почему эта история забавная. А пока что я лишь напомню вам, что в те далекие времена поясом подвязывали свободную одежду, чтобы она не мешала при совершении служения или работы. Итак, Бог велит Иеремии сделать с этим поясом нечто интересное.
Послушайте стихи с 3 по 7. «И было ко мне слово Господне в другой раз, и сказал: